0: 771, abandone vía 10, cruza la pista 29 derecha, rueda delta 11, alfa, eco.
1: Correcto. 1721, contacta aproximación Guadalajara, 119.3, buen día.
2: 193, 1721.
0: 64, roger, radio service terminated, next to go, Pima 981. Call tower, 1-1-8-1-1-1-1.
2: 1-8-1-1-1, you two, Carlos, 5-1-6-4.
3: 2-3-3-2, IVA, 5-5.
2: Para Volaris, 1-7-2-1-1, Carlos, 5-1-6-4, este, prestarle, 6-8-1-1, left, TV.
0: 1-7-2-1-1-2-5-1-6-4, 1-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: Despedido, 6329 izquierda.
2: 6329 izquierda, 1721.
4: 6329 izquierda, 1833.